чемпионы по качеству и масштабу концертных выступлений вполне можно назвать Queen. На Ретро-ФМ, если кто не признал. Специальные концертные выступления, признанные одними из самых ярких и значимых за всю историю рока. Кстати, число 13, ребят, в целом не пугает. 13 июля далекого 73-го года тогда они выпустили свой первый дебютный альбом. В столице 3 часа, практически 20 минут. Вот-вот на Ретро-ФМ отметится Саманта Фокс, Модерн Токинг и Ирина Аллегрова.

0: лет.
1: Тем, кто много лет или какое-то продолжительное время не были в отпуске, рассказывайте, как вы там. А то есть такие, знаю, несколько дней отдохнут и хватит. Возможно, они, конечно, сильнее остальных, прислушиваются к советам специалистов, которые рассказывают про способы борьбы со стрессом, способы его понизить. Это потреблять жирную рыбу, ферментированные продукты, темный шоколад, теплые напитки. Если что, пользуемся. Но в любом случае отдыхаем. Не забываем отдыхать. В столице 3 часа 37 минут. На Ретро-ФМ скоро отметится Бонни Тайлер.

На улице Арбузная, или где красуется Дэнни, пока еще сворачивать рано, до середины августа, точно не сезон, и советчики не советуют к употреблению что-то раньше этого до времени. Как бы терпим и ждем. Столица 3 часа 49, практически 50 минут. Несколько минут ожидания услышим Бонни М и Джо Дассена здесь на Ретро-ФМ.

0: Шанзелизе.
1: Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Среди музыкальных музыкальных новинок сейчас очень на слуху, на виду юбилейная 25-я пластинка Rolling Stone. В ее записи приняли участие Пол Маккартни, Чад Смит из Red Hot Chili Peppers. И мимолетно показалось, что Стив Уандер тоже при делах, но присмотрелся повнимательнее, и нет, это Стив Уинвуд. Ну, действительно, показалось. В столице 4 часа, практически 20 минут. Показаться, покрасоваться на Retro FM уже нацелились Рики Вовери и Роксет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Летнее настроение на Ретро-ФМ.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в никак.

далеком 77-м году эту песню Donna Summer называли «Песней будущего». Она стала революционным треком, который стер границы между диско и электронной музыкой. Первый проход, можно и так сказать, про них. В столице 4 часа 35 минут. Это Retro FM, это Джордж Майкл, Андрей Державин. На ближайшие. Никого не пропустите. Всем доброго утра.

Если в наших отечественных сериалах больше сюжетов про то, как состоятельный принц выводит даму из деревни в богатый свет, то в этой истории E-Type простой парень влюбляется в девушку, которая недосягаема, подобно сказочной царственной особе. И как бы история дальше, похоже, не продвигается. Увы-ах, мы же что, не стоим на месте, движем вперед из песни здесь на Red FM. В столице 4 часа 48 минут. Скоро услышим Modern Talking.

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

зря ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше,

0: дворцом кто-то занял.
1: Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Every Night Today может не поддаваться этакому обаянию шоколада, но сегодня 11 июля, когда отмечается Всемирный день шоколада, ну, надо, наверное, себя порадовать, побаловать, как это делают многие сладкоежки. Хотя, вспоминаю про темный шоколад, его тоже можно. Так, в столице 5 часов 19 минут, это Retro FM, это Secret Service, Bad Boys Blue и Михаил Шуфтинский на ближайшее.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону 101.2.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, с нам улыбаясь в рассветном блаженстве.

ли мы с тобой? Знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Видел новость, что из-за ажиотажа с топливом вырос спрос. Не на оленей, конечно, на лошадей. Тут даже составил памятку бензинового подарка молодоженам на свадьбу. Литраж зависит от степени родства. Чем ближе родственники, тем тара, соответственно, должна быть внушительнее. В столице 5 часов 36 минут. Всем доброго утра. Добро пожаловать на RetroFM. Адресуем Сити Кейч и Роксет. Другими словами, скоро их услышим.
1: Круиз RetroFM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях RetroFM. Следите за нашими новостями.

0: В очередной раз повстречалось метеопредупреждение, что сильный шторм накроет Москву в выходные. Но, похоже, непогода дождется, когда все жители столицы не только проснутся, но и заявят о себе. И не смешно, но грустно, ладно. По прогнозам синоптиков, в столице ожидаются ливни, град и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Смотрите, чтобы не сдуло, не продуло. В целом, чтобы не смыло, получается. В отличие от так себе метеопланов, с музыкальными на Ретро-ФМ у нас все стабильно. Только проверенные временем хиты. Скоро услышим что-то из Шаде, что-то из Битлов. В столице 5 часов 50 минут. Всем доброго утра.
1: Реклама.
2: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru. We'll be right back.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: выражением, что кто-то единственный и неповторимый. Девчата из команды Maywood, в принципе, могут поспорить. Их когда-то давно, но все еще правда называли, считали второй Аббой. В этом случае второй — это явно не недопобеда. Показатель уровня. Собственно, сама Абба, как еще и команда Цветы и Джо Кокер на подходе на Ретро FM. Встречаем в столице 6 часов 20 минут.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Спонсор следующего часа – ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
6: Утреннее шоу.
7: Первая смена.
6: По будням с 7 до 11 на Ретро FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
7: Ретро FM.
8: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Итак, мамочки, это не просто. Если захотите купить билеты на виртуальное шоу «Абба Вояж» в Лондоне, в котором цифровые аватары, они же аббатары, исполняют хиты в сопровождении живой группы, повторюсь, это не просто. Очень востребованы ребята, девчата на данный момент. В столице 6 часов 34 минуты. Кто куда? Silent Circle и Владимир Кузьмин приближаются к нам на ретро.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в продолжении дня будет малооблачно, ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Вечеринка. Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Лайф, а наша жизнь, как известно, непредсказуемая штука. Вот ты есть, а вот тебя и нет. С историей команды «Ля Буш» это связано напрямую. Ну, конечно, не будем углубляться в грустные темы. А лучше добавим о субботе праздничности, что ли. По крайней мере, музыкально Мадонна на это настроена. Скоро услышим на Ретро-ФМ в столице 6 часов 49 минут.

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

0: Главный шедевр Джо Дассена прямо сейчас на Retro FM. Правда, изначально это был италоязычный трек «Африка» группы «Альбатрос», музыку которому написал Тото Кутуньо, но Джо, можно сказать, оказался цепким, настойчивым, успешно его приватизировал, сделал мировым хитом с миллионами продаж. Вот так звучит успех родом из середины 70-х. В столице 7 часов 19 минут. Своим творчеством с нами уже нацелились поделиться и скоро поделиться на Retro FM Albano, Romina Power и команда Bravo.
1: Реклама.
2: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Шоу «Дорогие гости»
5: на Retro FM.
4: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
5: Воскресенье, час дня.
4: Подробности на retrofm.ru.
6: Retro FM Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Народ в ночи, или People of the Night. Night, как сказали бы Bad Boys Blue, здесь на Red FM. Как известно, темнота — друг молодежи, и отсюда возникает вопрос, есть ли какая-то связь между этим и тем, что увеличиваются возрастные рамки, границы молодежи, то с 18 до 30, то уже до 35 или даже до 39 рассматривают. Повторюсь, вопрос. Ладно, всем нескучного отдыха. Продолжаем именно отдыхать в компании проверенных временем хитов и любимых артистов на Red FM. Впереди из них Ахай Моджо. В столице 7 часов 35 минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в продолжении дня будет малооблачно, ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

плане то, что время летит, бежит, куда-то торопится, все как обычно, ничего нового. Новый час на Ретро FM может внести некоторые корректировки, правки в наш настрой, ну и отдых, потому что среди музыкальных звезд будут и буквальные, будет актуальный гороскоп. Руслан Романов донесет все их суления до вас через 11 минут, ровно 8, сразу после «Ламбады Каум». Встречайте его на Ретро FM. А я побежал, все, до встречи. Меня зовут Дмитрий Майоров, услышимся.

0: Лунные, звездные, летние ночи. Все, по крайней мере, одна из них, друзья. И вот оно, доброе субботнее утро, встретить которое приглашаю вас в компании Retro FM. Лучшая музыка, полезная информация и хорошее настроение. Все это здесь, в нашем эфире. Я Руслан Романов. С этого часа рядом с вами с удовольствием. Всем желаю отличных выходных. Совсем скоро услышим песню Юрия Антонова. Ну а прямо сейчас предлагаю вашему вниманию гороскоп на день сегодняшний в столице 8.06.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Суббота, 11 июля на календаре. Утренние новости заставят действовать немедленно, но позже появится время спокойно все обдумать и сделать выводы. Овны, основное влияние на вас окажут события, происходящие вокруг, новости, сообщения или просьбы от других людей. Тельцы, настройтесь на то, чтобы спокойно принять предстоящие перемены и с интересом наблюдайте. Близнецы, ваша коммуникабельность сегодня позволит за короткое время решить большое количество вопросов. Раки, в событиях дня вам стоит больше внимания уделять собственной реакции, чем внешним обстоятельствам. Львы, этот день потребует вашей включенности в общественные процессы и активной позиции. Девы, подумайте, какие действия вам стоит предпринять, чтобы улучшить или укрепить свой статус. Весы, сегодня возможны новости издалека и любое сообщение из другого города.

0: Вновь присоединившимся к нашей компании Народ FM привет передает Тарзан. В общем-то, о нем песня «Балтиморы» в продолжении нашего музыкального эфира. 8.17, время точное столичное. Просыпаемся в хорошем настроении, наслаждаемся любимой музыкой. Далее «Стинг» в нашем эфире через несколько минут.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
2: На этой неделе расскажу про Адриано Челентано. Как начиналась карьера легендарного итальянца и что такое «Prison Calling Nancy Nanciuzel»? Узнаете уже сегодня, в час дня.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
7: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
8: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
7: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
8: Королева 1D.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Какими бы дорогами, путями вам не суждено было пройти сегодня, а может быть напротив, двигаться куда-либо в законный выходной у вас нет никакого желания, что тоже неплохо, проводите время позитивно и под лучшую музыку, проверенную временем. Только такая имеется в нашей обширной фонотеке, что в частности подтверждает и эта прекрасная песня ансамбля «Синяя птица».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в продолжении дня будет малооблачно, ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Утреннее шоу.
6: Первая смена.
5: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
6: Ретро-ФМ.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: 8.35, точное столичное. Команда Joy в продолжении утреннего эфира на Ретро-ФМ. Приветствую вас, друзья. Впереди я, Рома Жуков, а также Смоки и Сюзи Куатро. Не переключайтесь.
1: Круиз Ретро-ФМ 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях «Ретро-ФМ». Следите за нашими новостями.

0: Чиуауа. Чиуауа. Чиуауа. Чиуауа.
1: Утреннюю зарядку, разминку, гимнастику, если таковая имеет место быть, лучше, конечно же, проводить под любимую музыку, что звучит на Ретро-ФМ. Диджей Бобо нам в этом помогает. В настоящий момент просыпаемся в прекрасном настроении, друзья, и вместе начинаем субботнее утро. Прекрасных вам выходных. На часах в столице 8:48. Я Руслан Романов. Приветствую всех вновь присоединившихся. Совсем скоро песня Владимира Высоцкого на Ретро-ФМ. Не пропустите, через несколько минут.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
3: Радиохаб. 12+.
4: Реклама.
5: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
6: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
6: 12+. Плюс.

белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут старики.

вертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось.

0: от дуэта Modern Talking. Судя по названию песни, можно интерпретировать это музыкальное послание. Именно так в столице 906 с каждой минутой все больше приемников и гаджетов настроены на лучшую музыку, проверенную временем. И это, друзья мои, прекрасно. Я, Руслан Романов, рад всех приветствовать этим субботним утром. Впереди еще больше любимых песен, конечно же. Ну а прямо сейчас предлагаю вам гороскоп.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: А сегодня у нас с вами суббота, 11 июля, и это не может не радовать. Утренние новости заставят действовать немедленно, но позже появится время спокойно все обдумать и сделать выводы. Овны, основное влияние на вас окажут события, происходящие вокруг, новости, сообщения или просьбы от других людей. Тельцы, настройтесь на то, чтобы спокойно принять предстоящие перемены и с интересом наблюдайте. Близнецы, ваша коммуникабельность сегодня позволит за короткое время решить большое количество вопросов. Раки, в событиях дня вам стоит больше внимания уделять собственной реакции, чем внешним обстоятельствам. Львы, этот день потребует вашей включенности в общественные процессы и самой активной позиции. Девы, подумайте, какие действия вам стоит предпринять, чтобы улучшить или укрепить свой статус. Весы, сегодня возможны новости издалека, и любое сообщение из другого города или страны могут повлиять на ваши планы и эмоции. Скорпионы, ваше внимание привлекут совместные дела с друзьями и близкими, но финансы потребуют личного участия. Стрельцы, партнер, которого вы давно знаете, сегодня может открыться с неожиданной стороны. Козероги, если вы соберетесь и выполните поставленные задачи, то вечером почувствуете удовлетворение. Водолеи, активный отдых и яркие впечатления – хорошие планы для выходных. Рыбы, если что-то в доме давно требовало перемен, сегодня отличный день, чтобы воплотить задуманное.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: 9 часов и вот уже 20 минут в Москве. Просыпайтесь, отдыхайте, танцуйте, пойте, да все что угодно. Вместе с нами на Ретро-ФМ субботнее утро набирает обороты. Любимой музыки много не бывает. Так что делайте громче приемники. Через несколько минут у нас трогательная история от Андрея Губина. Давайте дождемся.
1: Реклама. Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
2: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
3: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
4: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
5: Жека.
7: С ней вино.
5: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёчки еще будут, поверь.
5: Воровайки.
9: А я такая из Ростова.
5: Сбор гостей в 17.00. 18+.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

Ник Кершоу, знакомый вам, в частности, вот по этому загадочному хиту. Почему такая характеристика и такое описание, да просто название у песни звучит как загадка. В Москве 9:30, приветствую вас, друзья, оставайтесь с нами. Впереди еще больше вашей любимой музыки.

0: Группа из категории абсолютных тяжеловесов в мире музыки во главе с легендарной личностью, лидером команды Queen Фредди Меркьюри. Но, как известно, чем ярче звезда, тем интереснее миру узнавать о ней все подробности. Отсюда и такая популярность кинокартин, в частности, в жанре байопик, что переводится как биографическая картина. Ну, а мы, в свою очередь, друзья, предлагаем вам достойную альтернативу. Проект, посвященный историям успеха тех, кто создавал любимую музыку. Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Каждую субботу с 13 до 14 часов Юрий Гурьянов рассказывает о том, как зажигались звезды, как создавались всем известные хиты. А еще обещает удивить вас уникальными, малоизвестными треками любимых исполнителей. Итак, программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с 13 до 14 часов. Не пропустите.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в продолжении дня будет малооблачно, ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Вечеринка.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Небезызвестная всем фраза, однажды ставшая крылатой, «hasta la vista», что дословно означает «до свидания», в нашем случае не столь актуальна, ну а в рамках данного произведения, конечно же, имеет право на существование. Команда «Реки Повари» с нами на Ретро-ФМ. Я, Руслан Романов, всех приветствую. Приглашаю присоединиться к нашей компании в Москве 9.49. Скоро Элвис Пресли и группа «Кино» на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Любимой музыки много не бывает.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
3: И включай интернет-потоки.

0: Вот как же все-таки приятно бывает услышать рано поутру ту самую песню, которая подарит исключительно положительные эмоции, улучшит настроение, соответственно. Ну, а в репертуаре группы «Браво» таких произведений предостаточно. И, как лично мне кажется, особое удовольствие многим доставляет песня «Дорога в облака». И вот эта сочная кульминация... или же кода, как еще принято говорить, который только что мы с вами услышали все вместе. 10.07 на часах. Далее в нашем эфире «Гороскоп».
1: «Гороскоп» на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Суббота, 11 июля сегодня. Утренние новости заставят действовать немедленно, но позже появится время спокойно все обдумать и сделать выводы. Овны, основное влияние на вас окажут события, происходящие вокруг, новости, сообщения или просьбы от других людей. Тельцы, настройтесь на то, чтобы спокойно принять предстоящие перемены и с интересом наблюдайте. Близнецы, ваша коммуникабельность сегодня позволит за короткое время решить большое количество вопросов. Раки, в событиях дня вам стоит больше внимания уделять собственной реакции, чем внешним обстоятельствам. Львы, этот день потребует вашей включенности в общественные процессы и самой активной позиции. Девы, подумайте, какие действия вам стоит предпринять, чтобы улучшить или укрепить свой статус. Весы, сегодня возможны новости издалека, и любое сообщение из другого города или страны могут повлиять на ваши планы и эмоции. Скорпионы, ваше внимание привлекут совместные дела с друзьями и близкими, но финансы потребуют личного участия. Стрельцы, партнер, которого вы давно знаете, сегодня может открыть.

0: Поболтать обо всем, отлично провести время вдвоем или дружной компании. И сегодня все это не просто возможно, очень даже показано к реализации, я бы так сказал. Выходные набирают обороты, обещают быть распрекрасными и уж тем более под лучшую музыку, проверенную временем. Оставайтесь с нами на Retro FM, общайтесь, получайте максимальное удовольствие. 10 часов 19 минут точное столичное. Я Руслан Романов, рад вас поприветствовать, друзья, пригласить присоединяться к нашей компании. Из музыки совсем скоро группа Roxette на Retro FM. Не пропустите.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях музыкант, актер Павел Артемьев. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Retro FM.
2: Реклама.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
5: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
7: Я прочитаю в глазах твоих.
6: Жека.
8: С ней вино.
6: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
9: Славные дни еще будут поверить.
6: Воровайки.
10: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
6: Сбор гостей в 17.00, 18+.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru. Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Время любви по версии группы «Ласковый май», а еще для большинства, как мне кажется, самый долгожданный период, который неизменно ассоциируется с отдыхом и всем, что с ним связано. Позитивного отпуска вам, если он вот-вот случится или, может быть, уже в разгаре. Ну, а трудящимся же сил и энергии. Но все-таки, друзья, хочется верить, что в субботу и воскресенье вы можете позволить себе и расслабиться. Ну, хоть немножко.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в продолжении дня будет малооблачно, ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и Бэкаменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
7: Утреннее шоу.
8: Первая смена.
7: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
8: Первая смена.
7: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
8: Первая.

Это Kim Wilde в продолжении музыкального утра на Retro FM. Если вы не хотите расставаться с любимой музыкой и прерывать прослушивание эфира ни на минуточку, сообщаю, что это элементарно реализовать. Устанавливайте новое приложение Retro FM, быстрое, удобное, понятное, что самое главное. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество музыкальных интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub, новое приложение Retro FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте любимую музыку когда угодно, где бы вы ни находились.

0: это команда Erasure с хитом Always, что значит всегда, в любое время суток, в любой день недели готовы составить вам компанию, друзья, и подарить лучшую музыку, что звучит на Retro FM. Вне зависимости от варианта вашего времяпрепровождения, настраивайтесь, когда вам будет удобно, и наслаждайтесь нашей прекрасной компанией. Как бы ни скромно это ни звучало, но, как говорится, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. 10 часов и почти 50 минут в Москве, прямо по курсу суперхиты от Майкла Джексона, а также группа «Добрые молодцы» с нами через несколько минут.
1: Ровно в 21.00.
2: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
2: Вечеринка Retro FM.
3: Реклама.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
11: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
13: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
14: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Cooper.ru/SP/Video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Мне кажется, субботние танцы возможны хоть с самого утра, тем более, что все у нас для этого с вами имеется. Отличное настроение, свободное время, ну и отличная музыка, разумеется, что немаловажно. В частности, команда Бонни М не оставляет шансов усидеть на месте. В ритме диско продолжается этот музыкальный час. 11:19, точное столичное время. Я Руслан Романов, по-прежнему здесь рядом с вами. Желаю всем прекрасных выходных. Совсем скоро из музыки Рикардо Фолли и группа Ума Турман. Через несколько минут на Ретро-ФМ.
1: Круиз Ретро-ФМ 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро-ФМ. Следите за нашими новостями.
2: Реклама.
3: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». До конца июля прием опытного флеболога и УЗИ вен всего 2500 рублей. Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы «Высота Ремстрой».
5: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

А помните золотую фразу: кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Не сомневаюсь, что многие именно так и делают, особенно по выходным. Ну и Ретро-ФМ в определенном смысле не остается в стороне, гостеприимно распахивая свои двери, ведь каждое воскресенье в нашем эфире шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским к нам приходят звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта. Да не просто так, а чтобы ответить на разнообразные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, то можно заработать приличную сумму денег. Интересно? Оставляйте ваши вопросы на сайте retrofm.ru, а уже завтра в шоу «Дорогие гости» придет певец, композитор, музыкант, актер, бывший солист группы «Корни» Павел Артемьев. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в 13:00, будет весело и интересно.

0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в продолжении дня будет малооблачно, ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской под Таганрогом» всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Много Мото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
9: Пирожные «Мочи» в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай «Мочи».
10: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
11: Я прочитаю в глазах твоих.
10: Жека.
12: С ней вино.
10: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
13: Славные дни еще будут поверь.
10: Воровайки.
14: А я такая из Ростова.
10: Сбор гостей в 17.00. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола.

словами далеко. И я звоню тебе, шутя, когда придется. Мы говорим ни о чем.

0: Минута за минутой, час за часом пролетают под лучшую музыку на Ретро-ФМ. Казалось бы, друзья, мы с вами вот только встретили субботнее утро, а тут уже вроде бы и обед не за горами. В Москве 11:49. Всем доброго дня и отличного отдыха желаю. Давайте и дальше будем двигаться вместе. Тем более, что впереди много всего самого интересного на Ретро-ФМ. Ну а из музыки в ближайшее время Альбано и Рамина Пауэр, а также команда The Doors. Через несколько минут.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу про Адриано Челентано. Как начиналась карьера легендарного итальянца и что такое «Prison Calling Nancy Nanciuzel»? Узнаете уже сегодня, в час дня.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
11: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
12: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
14: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
15: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Ретро-ФМ.

0: Полдень в российской столице. Далее Сиси Кетч, Андрей Губин и Сандра через несколько мгновений на Ретро-ФМ.
1: Афиша на Ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Добрый день, с вами Марат Бекметов. Начну с кино. В прокате новый фильм «Джулиана Шнабеля». Это вольная экранизация бестселлера «В руки Данте». Сюжет разворачивается в двух эпохах – современном Нью-Йорке и Италии 14 века, которые постепенно начинают зеркалить друг друга. Оскар Айзек играет сразу двух героев – писателя Ника и Данте, и с каждой линией границы между реальностью и историей становится все более размытой. В картине также снялись Аль Пачино и Джон Малкович, а в продюсерах – великий Мартин Скорсезе. Фестиваль «Дачная царицына» открывается в одноименном музее-заповеднике. В программе более 150 событий, симфонические джазовые концерты, рэп-мюзикл, театр, сказочные постановки, настольные игры, лекции, творческие мастерские. Каждый день детские спектакли и семейные активности, по вечерам концерты разных жанров. Сегодня дают спектакль «Слово о полку Игоревом», а после Одинцовский эстрадно-симфонический оркестр с музыкой Микаэла Таравердиева. Вход свободный. В Сокольниках сегодня фестиваль «Фолково». Парк превратится в лабораторию русского фольклора. В программе арт-объекты, мастер-классы, интерактивные зоны и, главная концертная программа, где народные мотивы звучат в современных аранжировках. На одной сцене встретятся этно-коллективы и популярные исполнители, соединяя многоголосие с электроникой и раскрывая фольклор как живой меняющийся язык культуры. В парке «Музеон» сегодня фестиваль танцев. В программе выступление шоу для поклонников самых разных направлений – от танго и вальса до хип-хопа и брейкинга. Гости смогут попробовать себя в танцах на мастер-классах с профессиональными преподавателями и посмотреть выступления школ танцев и узнать больше о разных направлениях. На главной сцене пройдут шоу и выступления известных танцоров. Завершится фестиваль концертом. Вход свободный. На ряд мастер-классов требуется регистрация. Ну а на Чистопрудном бульваре под открытым небом проходит выставка ретро-транспорта. Здесь до 6 часов вечера можно рассмотреть исторические машины, 18 трамваев разных эпох и ретро-автомобили, а также сделать фотографии на память, заглянуть в тематические зоны о Москве 30-х годов и увидеть участников ретро-ралли. Программу дополнят мастер-классы, детские площадки, игры, фотозоны и выступления артистов проекта «Музыка в метро» и академического хора московского метрополитена. Вход свободный. На этом пока все. Отдыхайте с удовольствием и слушайте Ретро-ФМ. Всем прекрасной субботы.
1: Афиша на Ретро-ФМ.

0: Да уж, тема сновидений широка и многогранна. Некоторые пытаются анализировать свои сны, и лишь в одном случае все очевидно. Речь идет о тех наших слушателях, кто спит и видит предстоящий круиз Retro-FM 2026. Напомню, с 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов. Как это все будет происходить, обязательно расскажем в эфире и в социальных сетях Retro-FM. Следите за нашими новостями.
1: Реклама.
2: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325-619-600-156-873.
1: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
6: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
7: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
8: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
7: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
8: Королева 1D.
9: Телефон рекламной службы Retro-FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Великолепная Патрисия Касс, ее чарующий вокал радует всех, кто настроен на ретро-ФМ. Доброго вам дня, друзья, прекрасной субботы и беспрепятственной реализации всех намеченных планов. В столице 12:35, я Руслан Романов. Говорю вам здравствуйте и приглашаю присоединяться к нашей отличной компании. Впереди еще больше любимых композиций, в частности, совсем скоро с нами группа «Браво» и «Смоки» через несколько минут.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: прекрасно помню тот момент, когда страна узнала о существовании группы «Мистер Президент» и впервые познакомилась с танцевальным хитом «Коко Джамбо». Те эмоции, конечно, невозможно испытать повторно, однако самые светлые воспоминания в памяти остались надолго. Не сомневаюсь, что у каждого есть какие-либо истории, связанные с тем или иным исполнителем, а вот о том, как зажигались звезды и создавались эти самые хиты, знают далеко не все. Но, друзья, мы готовы это исправить. Слушайте программу «Ю» на Ретро-ФМ. Каждую субботу с 13 до 14 часов Юрий Гурьянов повествует истории успеха тех, кто делал любимую музыку, а также включает всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» на Ретро-ФМ сегодня уже в 13.00, то есть очень-очень скоро. Не пропустите этот момент.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
7: АО «Альфа-банк» 6+.

0: Мама, скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
6: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: Москве уже 13 часов. Пора рассказать про следующего героя программы «Ю». Это снова будет любимый артист.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: Всем привет! Как и полагается по субботам, в программе «Ю» готов снова рассказать об очередном талантливом человеке. Сегодня у нас особый случай. На самом деле, про этого артиста можно смело сделать как минимум две программы. Одна из них будет про актера, другая — про музыканта. У него блестяще получалось справляться и там, и там. Но раз уж мы на радио, то давайте больше о музыке. Хотя, конечно, в какой-то момент обязательно вспомним и о его киноподвигах. Особенно с учетом того, что кино без музыки, в принципе, тоже никуда. Невероятно харизматичный, причем это и о внешности, и о голосе, яркий и, конечно, неподражаемый итальянец Адриано Челентано. Его хрипловатый баритон невозможно перепутать ни с каким другим голосом. Артист, который, помимо всего прочего, не боялся экспериментов, в том числе с разными музыкальными стилями и смешиванием направлений, конечно, и при этом всегда оставался искренним, близким и понятным каждому зрителю и слушателю. Ну, а его песни становились настоящими гимнами влюбленных, которые напевали и напевают до сих пор в разных точках земного шара, ну и, конечно, в нашей стране. Под них получается и грустить, и радоваться, и, само собой, признаваться в любви. В общем, настраиваемся на эту особую, не побоюсь этого слова, волшебную итальянскую волну. Сегодня в программе «Ю» много легендарных хитов Адриано Челентано. Будет и кое-что необычное, ритмичное, мелодичное, а также постараемся узнать или вспомнить о нем побольше всякого интересного, включая его сотрудничество с другими артистами. А начнем мы с одного из самых ярких хитов Адриано под названием «Amore no» — «Любви нет» или «Нет любви». И хотя мы знаем, что Челентано был автором многих своих песен, в данном случае музыку написал еще один известный итальянец, который тоже часто появляется в эфире «Ретро-ФМ» — Тото Кутуньо. Итак, невероятно эмоциональная композиция, которая с первых же аккордов погружает нас в фирменную атмосферу артиста. «Amore no» — Адриано Челентано.

0: песня «Amore No», которая вышла в 79 году на альбоме «Соли», одном из самых успешных в карьере Челентано. В нашей стране пластинка «Соли» была официально издана фирмой «Мелодия» в 82 году.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: Продолжаем про музыку и про талантливого человека. Сегодня необыкновенно тепло и солнечно. Итальянский актер и певец, который знаком не одному поколению людей, в том числе и в нашей стране, синоним слова «харизма» — Адриано Челентано. Напоминаю, что, несмотря на все свои таланты, нас он интересует прежде всего как музыкант. Давайте вспомним, как все начиналось. Будущий кумир миллионов родился в Милане 6 января 1938 года. Семья Адриано была небогатой, они переехали с юга Италии в поисках работы. Из-за нехватки денег в 12 лет Челентано бросает школу и устраивается в часовую мастерскую своего дяди. Что удивительно, несмотря на все успехи в искусстве, хобби, связанное с шестеренками-маятниками, станет делом, которое осталось с ним на всю жизнь. Даже став состоятельным человеком, он обожал запереться в комнате и чинить старинные часы. Ну, а тогда, в середине 50-х годов, судьбу нашего героя навсегда изменил рок-н-ролл. Безумная энергетика Элвиса Пресли и Билла Хейли врывалась в том числе и в его родную Италию.

Слыша это, молодой Адриано понимает, что его жизнь больше никогда не будет прежней. Он начинает выступать в составе группы Rock Boys и в 57 году в Милане решил выступить на первом общеитальянском конкурсе рок-н-ролла. Большинство участников тогда перепевали американские хиты, но Челентано и его группа рискнули представить собственную песню на итальянском языке «Чао ти диро». «Я скажу тебе прощай». И, надо сказать, не прогадали. Публика отреагировала бурно и одобрительно.

именно тогда все увидели его уникальную, невероятно гибкую манеру двигаться на сцене, за которую позже артист получил свое легендарное прозвище «Малечато», что переводится как «человек на пружинах». Еще через 2 года Адриано побеждает на фестивале в Анконе с песней «Il tuo bacio è come rock» — «Твой поцелуй как рок-н-ролл».

Успех был настолько оглушительным, что пластинка раскупалась огромными тиражами. В 60-м году Адриана призывают в армию, что, однако, не помешало ему выступить на престижнейшем фестивале в Сан-Ремо в 61-м. Тогда министр обороны Италии лично подписал специальное разрешение на отпуск. В Сан-Ремо он исполнил хит, который на русский язык переводится как «24 тысячи поцелуев».

А еще в Сан-Ремо произошло то, чего от него никто не ожидал. Во время выступления Адриано повернулся к зрителям спиной в знак протеста против консервативных правил фестиваля, что судьи посчитали большой дерзостью. В итоге было только второе место. Но публика была в таком восторге, что песня мгновенно возглавила все хит-парады. Так родился король итальянского рок-н-ролла. Но, как мы знаем, помимо рок-н-ролльного драйва, у Челентано отлично получалось быть романтиком. Мы с вами сейчас послушаем песню уже зрелого Адриано. Здесь он тот самый, каким люди его знают уже не одно десятилетие. Это работа все с того же альбома «Соли», заглавная и одноименная композиция с говорящим названием, в переводе на русский «Наедине».

0: Солоту. Невероятно мощная, но в то же время чувственная песня Адриано Челентано «Соли». Кстати, она тоже из периода сотрудничества с композитором Тото Кутуньо.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Итак, сегодня речь о многосторонне талантливом

Кстати, эта песня вполне может быть знакома поклонникам творчества Стивена Кинга. Она звучит в фильме «Останься со мной», моим любимым, 86 года, снятом по мотивам его новеллы «Тело». Интересно, что эта композиция попала в американские чарты только после того, как стала саундтреком в фильме. А мы вернемся к клану Челентано, который, кстати говоря, не только выпускал пластинки самого Адриана и его друзей, но и занимался поиском новых талантов. Например, в 65 году на конкурсе «Новые голоса», который был организован кланом Челентано, победил другой, очень знакомый слушателям ретро-ФМ итальянец, Альбано. Эту историю мы вспоминали в выпуске программы «Ю», который был посвящен Альбано и Рамини Пауэр. Кстати, любой выпуск программы «Ю» можно послушать всегда в подкастах на сайте RetroFM или в мобильном приложении. То, насколько много для Челентано значили близкие люди, может проиллюстрировать одна довольно драматичная история. В 98 году ушел из жизни его друг и композитор Лучио Батисти. Это стало огромным потрясением для Челентано. И спустя какое-то время он посвятил ему пронзительную и очень красивую песню «Ларкабалена», в переводе на русский «Радуга». Давайте послушаем эту песню прямо сейчас.

0: ascolta sempre solo musica vera.
1: Один из главных хитов Адриано Челентано – «Ларка Балена». Интересно, что вокальную партию этого посвящения своему другу Адриано записывал у себя дома глубокой ночью, и в итоге было решено не перезаписывать ее в студии, и в окончательную версию песни вошел именно этот дубль с настоящими искренними эмоциями.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
1: Так, ну что, продолжаю рассказ про большого артиста, который смог и в кино, и в музыке, как в Италии, так и далеко за ее пределами. В том числе и в нашей стране. Адриано Челентано. Про кино мы обязательно поговорим, но пока он интересует нас больше как музыкант. Сейчас про его самую необычную работу. Давайте перенесемся в 72-й год. Именно тогда на свет появился трек, который заставил многих людей подпевать абсолютной бессмыслице. Даже само название сразу намекает на то, что не надо ничего пытаться понимать, здесь скорее про чувства и в том числе про чувство ритма. Итак, внимание, это композиция «Prison Calling Nancy Nanchuzel». Пишется в одно слово, без пробелов, и, как мы уже поняли, это ничего не означает, но требует определенной тренировки для его произношения.

Причем бессмысленное здесь не только название, но и вообще весь текст, за исключением единственной почти международной фразы «All right». Челентано вместе с женой Клаудией Мори создали, по сути, набор звуков, которые имитируют американский акцент. Адриано объяснил, что композиция намекает на проблему некоммуникабельности людей, которые говорят, но не понимают друг друга. Несмотря на то, что изначально трек «Prison Colin Ensign and Chusel» никто не заметил, после выступления Адриано на телевидении случился настоящий прорыв. Эта по-хорошему и по-доброму сумасшедшая композиция взлетела на первые строчки хит-парадов сразу в нескольких странах. Между прочим, многие критики считают «Prison Colin Ensign and Chusel» одним из первых рэп-экспериментов в истории музыки. Это было за несколько лет до того, как рэп начал становиться массовым явлением. Что немаловажно, история-то не осталась в прошлом. Спустя несколько десятилетий многие музыканты поучаствовали в этом ритмичном безумии. Например, в 90-х годах стали появляться официальные танцевальные ремиксы, один из которых выпустил проект «Алекс Пати».

Кстати, лично я познакомился с композицией «Prison Call» Нэнси Нанчузел благодаря американскому сериалу «Фарго». Она там звучала в третьем сезоне, который вышел в 2010 году. В фильме использовался один из многочисленных ремиксов. Ну а мы с вами слушаем оригинальную версию 1972 года в программе «Ю» Адриана Челентано и композиция-скороговорка «Prison Call» Нэнси Нанчузел.

called the Raider Girls.

0: Вот такой вот лингвистический пранк от итальянского маэстро Адриано Челентано «Prison Calling Nancy Nanciuso». Кстати, на обложке сингла было написано, что эта песня поется на новом языке, который никто не поймет. Она будет иметь только одно значение – всеобщая любовь.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
3: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
4: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
5: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
9: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
10: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
11: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
12: Славные дни еще будут, поверь.
1: Воровайки.
13: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
14: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
15: 12+.
16: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Как зажигались звезды. Как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Так, мы возвращаемся к Адриано Челентано, который, как выясняется, владел отлично не только своим родным итальянским, но и хорошо освоил собственный вымышленный язык благодаря предыдущей композиции. Конечно, как артист мирового масштаба, он выпускал песни и на английском языке. Но мы с вами знаем, что были у него и другие языковые эксперименты, которые касаются в том числе русского языка. Эксперименты, надо сказать, очень удачные. Да, пришло время вспомнить тот самый хит Челентано, который, начиная с 1994 года, регулярно звучит в эфире многих российских радиостанций и, естественно, очень нравится слушателям Ретро-ФМ. Это романтичная композиция «Я тебя люблю». Понятно, что песня стала популярной во многих странах, но когда слушаешь этот хит, есть ощущение, что Адриано поет исключительно для нас. Несмотря на то, что в этой работе основной текст на итальянском, а кроме русского языка используются еще и немецкий, французский, английский, официальная песня называется именно «Я тебя люблю» латинскими буквами. Это транслитерация с русского. А вообще, Адриано очень тепло и с глубоким уважением отзывался о нашей стране. Есть один удивительный факт, который подтверждает эти слова. Несмотря на то, что Челентано страдает аэрофобией и панически боится летать самолетами, в 1987 году он прилетал в Москву для презентации своего фильма «Джоан Луи» и, конечно, выступил с концертом. Кстати, наша страна стала единственной, куда артист прилетал на самолете. Перелет «Милан-Москва-Милан» так и остался главным авиационным исключением в биографии маэстро. Больше он на самолетах не летал никогда и никуда.

0: Легендарный итальянский хит, очень любимый в нашей стране, «Я тебя люблю». Кстати, Адриано Челентано никогда не исполнял эту песню вживую. Во-первых, потому что к 1994 году он практически прекратил гастрольную деятельность, но главные причины кроются в сложной многослойной аранжировке, мощном бэк-вокале и обилии звуковых эффектов, которые трудно воспроизвести на концертах без потери качества.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Да, это программа «Ю». Здесь, как всегда, про музыку и про талантливых людей. Сегодня рассказываю о харизматичном и, конечно, одаренном итальянце Адриано Челентано. Сегодня мы уже вспоминали об одном из его самых известных альбомов «Соли» 79 года, по-нашему «Наедине». Для Челентано эта пластинка стала переломной, потому что именно тогда началось успешное сотрудничество с другим музыкальным гением, композитором Тото Кутуньо. Некоторые песни с альбома мы уже успели послушать в самом начале выпуска, в том числе и заглавную «Соли». Интересно, что изначально Тото Кутуньо написал эту песню для Челентано, но спустя какое-то время стал исполнять ее и самостоятельно. Вот так она звучит его голосом.

Также на легендарной пластинке «Соли» оказалась еще одна композиция, музыку к которой написал Тото Кутуньо. Это работа под названием «Ноне», что значит «неправда». Здесь уже снова голос нашего сегодняшнего героя Адриано Челентано.

Адриано Челентано выпустил свою версию американской песни «People», которая была написана аж в 64 году для бродвейского мюзикла «Funny Girl» — «Смешная девчонка». Между прочим, в роли этой самой смешной девчонки была актриса и певица Барбара Стрейзанд. Вот ее исполнение этой красивой песни. People.

Кстати, Барбаре Стрейзанд тогда было 22 года. Искренне, тепло и красиво. И голосисто, конечно. В такие моменты понимаешь, почему Челентано выбрал эту песню для своего альбома. Сегодня еще поговорим о каверах и на самого Челентано. А пока послушаем еще одну яркую и любимую песню с альбома «Соли», которую он исполнил со своей женой и музой Клаудией Мори. Композиция называется «Пай-пай-пай».

0: Вот такой шутливый и ироничный диалог Челентано и его жены Клаудии Мори. Кстати, песня «Пай-пай-пай» была одной из любимых в Советском Союзе. Звучала и на дискотеках, и, конечно, бесконечное количество раз переписывалась на кассетах.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
4: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
6: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких. Только лучше. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Ретро-ФМ.

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Сегодня один из самых узнаваемых итальянских голосов – Адриано Челентано. Я обещал рассказать о некоторых каверах на его песни. Для этого можно, например, вспомнить одну из его самых пронзительных композиций – песню 2002 года под названием «Confessa», что значит «Признайся».

Понятно, что многие артисты подарили слушателям свои варианты этого мощного хита, но я предлагаю обратить внимание на парочку отечественных интерпретаций. Вот, кстати, одна из них.

0: Ты скажи, зачем?
1: Легко узнаваемый голос Александра Буйнова, который сохранил оригинальный итальянский надрыв, в его варианте «Конфесса» превратилась в песню «Зачем?». А вот так эта работа была переосмыслена еще одним нашим замечательным артистом Александром Розенбаумом.

тебе. Тут песня «Конфесса» получила название «О тебе» и превратилась в мощный романс с фирменным тембром Розенбаума. А теперь давайте вспомним значительно более раннюю работу Адриана Челентано. Речь о песне 68-го года «Адзурро», что значит «лазурный». Эту песню тоже перепевали многие артисты, в том числе земляки нашего сегодняшнего героя. Это, например, вариант от группы «Рики и Повери».

Еще раз вспомним Альбану. Он также записал свою версию лазурного хита. Ранее в выпуске про Альбана и Рамину Пауэр я уже рассказывал о том, что сеньор Каризи очень тепло относится к Челентано. Возвращаясь к хиту «Адзурро» и нашему сегодняшнему герою, предлагаю послушать эту песню с той самой фирменной хрипотцой прямо сейчас в программе «Ю». Оригинальная версия «Адзурро» и неподражаемый Адриано Челентано.

0: Это Адриано Челентано. Кстати, песню «Азурро» называют одним из неофициальных гимнов итальянских футбольных болельщиков на мировых чемпионатах.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Итак, сегодня о человеке, которого мы знаем и как исполнителя, и как актера. Адриано Челентано. И хотя сам он признавался, что в большей степени он все-таки музыкант, невозможно просто обойти стороной кино, тем более то, где были задействованы его песни. Кинокарьера Челентано началась в конце 50-х. Тогда он, по сути, играл в эпизодах самого себя, молодого и дерзкого рок-н-ролльщика. В какой-то момент его заметил не кто-нибудь, а сам Федерико Феллини и пригласил в небольшую роль в фильме «Сладкая жизнь» 60-го года. Затем были и другие фильмы, однако пик актерской карьеры Адриано Челентано случился во второй половине 70-х и начале 80-х. Именно тогда вышли фильмы, по которым его хорошо помнят, в том числе и зрители в нашей стране. Давайте некоторые вспомним. Конечно, это культовая комедия 80-го года «Укрощение строптивого». Челентано сыграл грубоватого, но обаятельного фермера Элия, который избегает женщин, но все меняется, когда на его пути появляется красавица Лиза, которую сыграла Арнелла Мути. Настолько хорошо сыграла, что дело дошло до романа между ней и Адриано. Что касается музыки, композиция, которая идеально вписалась в атмосферу фильма, называется «La Pigiatura».

«La Pigiatura» значит «выжимание винограда». Это, кстати, одна из самых известных сцен, где герой Челентано давит ногами виноград. Также мы помним Адриана по комедии «Бинго Бонго» 82 года. Там он гениально перевоплотился в человека-обезьяну, воспитанного в джунглях. Интересно, что для этой роли ему практически не пришлось учить словам, потому что в основном нужно было просто имитировать звуки животных, что он блестяще и делал. И это объясняет и название песни из фильма, которая не нуждается в переводе «Ух, ух».

Ну и еще одной очень известной картиной с участием Адриано Челентано стал криминальный фильм «Блеф» 76-го года, где он сыграл мошенника Феликса. Там звучала еще одна очень известная песня, которую в том числе очень полюбили на дискотеках в нашей стране. «Стивалье кальбакко», что значит «сапоги и папаха».

0: Адриано Челентано, «Стивалья Кальбака». Песня из фильма «Блеф». Кстати, несмотря на то, что она впервые появилась в 70-м году, тогда она осталась практически незамеченной. Но в конце 70-х Челентано вместе с Тото Кутуньо обновили аранжировку и включили песню в альбом «Соли», о котором мы сегодня уже вспоминали.
1: Реклама.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО «Альфа-банк» 6+.

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Конечно, невозможно за час послушать все любимые песни и вспомнить все важное и интересное про Адриано Челентано. Надо отметить, что помимо его таланта исполнителя и актера, он успел освоить и режиссерские навыки, и профессию телеведущего. За более чем 50-летнюю карьеру он снялся примерно в 40 фильмах, в том числе и в роли самого себя. Выпустил более 40 альбомов, записал свыше 600 песен, при этом было продано около 150 миллионов носителей с его музыкой. И это только официально. Конечно, он получал награды и в области кино, и, само собой, музыкальные. Помимо прочего, в 2007 году он возглавил список 100 самых ярких кинозвезд по версии британского журнала Time Out. Конечно, Адриано Челентано – один из тех артистов, песни которого знает и любит слушатели Ретро-ФМ. И в историю, помимо всего прочего, вошла игра под названием «Мы едем к Челентано», которая проходила в нашем эфире в 2012 году. 10 счастливчиков слушателей из разных городов тогда получили в подарок трехдневное путешествие в Италию и увидели выступление неподражаемого артиста. Надо еще сказать о том, что у Адриано Челентано было много дуэтов с большими звездами. Это и Сезария Эвера, Джанни Моранди, Мина Мацини, Том Джонс и Джо Кокер, Эрос Рамазотти и не только. Но, пожалуй, главный его дуэт случился не на сцене, а в жизни. Хотя на сцене и в кино они тоже появлялись вместе. Я говорю о его жене, певице и актрисе Клаудии Мори. Они познакомились в 63-м году на съемочной площадке. Затем было очень романтичное признание в любви, когда Челентано сделал это прямо со сцены во время своего концерта. Конечно, были в их жизни и кризисы. Самым громким испытанием стал роман Челентано с актрисой Арнеллой Мути. Позже Адриано признал ошибку и вернулся к жене. Клаудия тогда проявила мудрость и простила его. Интересно, что одна из их совместных песен, которая вышла через некоторое время после этого, называется «Non succederà più». В переводе «Этого больше не случится». И мы с вами сейчас обязательно ее послушаем. А через неделю снова расскажу вам еще про какого-нибудь классного артиста или группу. Если есть пожелания, пишите в любых сообществах Ретро-ФМ в соцсетях с пометкой «Программа Ю». Ну а этот и любой другой выпуск всегда можно найти и послушать в подкастах на сайте retrofm.ru и в нашем мобильном приложении. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока!

Да, все абсолютно верно. Скажу даже больше. Впереди нас ждет не просто час приветов и поздравлений, а очень искренняя и теплая история, которая позволит каждому из вас высказать самые добрые слова людям, которых вы любите, с кем дружите и кому желаете всего только самого хорошего в этой жизни. Прямо сейчас присылайте свои послания в мессенджер Макс под постом «Филичита». Доставляйте свои приветы и пожелания. Также на сайте retrofm.ru имеется раздел «Филичита». В нем заполняйте специальную форму и отправляйте. Ну и смс принимаем на номер 5533. Вначале обязательно пишите RetroFM и будьте уверены, что ваше сообщение обязательно до нас долетит. Ну вот, собственно, и все. Меня зовут Тимур Соколов, я вас приветствую и давайте начинать.

0: Jump in my car. Покатались на классной тачке в компании не менее классной CCKH. Ну а теперь делаем небольшую остановку и переходим к вашим сообщениям. Итак, цитирую дословно все, что имеется к этой минуте. Здравствуйте, дорогое и любимое радио. Пишет вам Екатерина из города Балаково. Передаю большой привет моему мужу Роману. Хочу пожелать ему удачи в строительстве нашей долгожданной веранды. У тебя все получится. Я в тебя верю. Всем любви и хорошего настроения. Ну, Екатерин, если вы верите в Романа, то у него точно все получится. По крайней мере, мы вам этого желаем. Далее, здравствуйте, любимое радио. Сегодня 11 июля. Мы хотим в прямом эфире поздравить с днем рождения нашу дорогую маму и бабушку Минофьеву Надежду Константиновну. Мамуля, ты сердце нашей семьи, вокруг которого строится все наше счастье. Все, что ты создаешь своими заботливыми руками и любящим сердцем, восхищает и вдохновляет нас каждый день. От всей души желаем, чтобы твое здоровье было крепким, как вековой дуб, а радость яркой, как летнее солнце. Пусть каждый день дарит тебе маленькие поводы улыбаться, а мы всегда будем самой большой причиной для твоего счастья. С днем рождения, любимая наша! Подпись «Твои родные». Надежда Константиновна, присоединяюсь к поздравлениям от себя и от всей команды Retro FM. Желаю вам всего только самого хорошего, благополучия, с праздником!
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово «Retro FM».

0: Дорогие дамы, если вдруг и у вас, как и у Сабрины, есть Чико, которому нужно передать привет, пишите официальный канал Retro FM в Максе к вашим услугам. Большой привет семьям Василенко от семьи Шинкаревых. Далее, привет Ретро ФМ. Хочу передать привет своему мужу Глебу. Вместе трудимся на даче, и с тобой любая работа в радость. Люблю тебя очень сильно, твоя жена Виолетта. Привет Ретро ФМ. Передаю привет Геннадию и Зыковой Тамаре от Галины. Привет, радио Ретро-ФМ, привет, Тольятти, написала Юлия Гага. Привет, Юлия, Тольятти, отличного дня, так же, как и всем городам вещания Ретро-ФМ. Привет, любимая Ретро-ФМ Фельчита. Поздравляем с годовщиной свадьбы семью Козиных, Игоря и Наталью. Желаем им, чтобы в семье всегда царили гармония, взаимопонимание, мир и достаток. Ваши дети Константин и Светлана. Присоединяюсь к поздравлениям. Еще одно сообщение. Привет, Ретро-ФМ. Хочу передать привет своей семье, мужу Саше и детям. Сергею, Оле, Степану и Алевтине. Я вас очень люблю. Скоро будет готова окрошка, написала мама Аня. Что ж, приятного аппетита. Кстати, Аня, а на чем вы обычно готовите окрошку? На квасе или на кефире? Напишите, интересно.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Да простят меня фанаты Юры Шатунова, но тут очень много сообщений, а время летит, а хочется все успеть озвучить. Поэтому вот, добрый день, передайте, пожалуйста, привет моим любимым мужу Олегу и доченьке Марусе. Очень их люблю, всегда слушаем Ретро-ФМ, вы супер, Елена. Елена, вы тоже супер, спасибо вам. Добрый день, Ретро-ФМ, передайте, пожалуйста, привет городу Бердску. Наконец-то спала 30-градусная жара. 3 недели терпели, написал Александр Карконин. Ваша жара, Александр, пришла в Москву, и мы этому, кстати, рады. Лето же.
1: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
4: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денёчки еще будут поверить.
2: Воровайки.
6: А я такая из Ростова-на-Дону.
2: Сбор гостей в 17.00. 18+.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
8: Вечеринка Ретро-ФМ.
9: Ежедневно с 9 вечера до полуночи
10: лучшие танцевальные хиты
9: в неповторимом миксе.
11: За 4 моря, за 4 солнца.
9: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.
13: Penso con un sueño para

И Марию поздравим, и Оксану, и Алсу, и Татьяну. В общем, всех, кого пожелаете, пожелать можно здесь, в программе Филичита на Ретро-ФМ, мессенджер Макс, также СМС на номер 5533. Вначале обязательно пишите Ретро-ФМ. И вот, кстати, парочка СМС. Сообщений. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Передайте, пожалуйста, привет Ореховой Наталье в город Ставрополь. Скажите ей, что с работы сегодня идем пешком. Здоровый образ жизни превыше всего. От Мару. Прекрасно, я тоже люблю ходить пешком. Когда бензина нет. Передайте привет моей единственной доченьке Полинке, которая вчера получила диплом об окончании института. Иностранные языки ей пригодятся. Сидим с моей сестрой Катюшей и кайфуем в компании вашего радио. Всем добра от Татьяны. И вам добра, Татьяна. Передайте привет моей любимой жене Натульке в Ивантеевку. Сделано. К сожалению, без подписи. Но я думаю, Натулька поймет. Мои дети Артем и Татьяна сегодня отмечают 17-летие свадьбы. У них двое замечательных деток, Катя и Максим. Поздравляю и желаю всем, всей семье счастья, здоровья, любви и понимания. Вера Николаевна написала: «Мама и бабушка,

0: «Летний дождь» от Леонида Агутина. А у нас тут тем временем дождь из ваших сообщений, причем дождь сильный, но при этом очень теплый и приятный. Привет из Перми, передаю привет Алле и самые наилучшие пожелания также друзьям Ольге и Стасу. Они трудятся на даче, какие молодцы. Ретро-ФМ, вы самое лучшее радио. Подпись Елена. Елена, а вы у нас самые лучшие слушатели. Да, вот такой алверды от меня. Ольга Евгения Прохоренко из города Фрязино. Поздравляю свою дочку Валерию с днем рождения. Мы желаем тебе, дочурка, в этой жизни красивых побед, чтобы счастье тебя окружало и хранил всегда ангел от бед. Привет, Филичита. Передаю привет своему любимому Евгеше. Взяли с ним удочки, едем на реку Кама на рыбалку. Удачного нам улова, Инна из Ижевка. Ижевска. Хорошей рыбалки, Инна. Ну, как говорится, ловись рыбка большая и маленькая.
1: Круиз «Ретро-ФМ» 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях «Ретро-ФМ». Следите за нашими новостями.
2: Реклама.
3: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 6156 873.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
7: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
8: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
9: Категория 18+.
10: Шоу «Дорогие гости»
11: на Ретро-ФМ.
10: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
11: Воскресенье, час дня.
10: Подробности на retrofm.ru.

UB40, Kingston Town. По такую песню только загорать, купаться. Надеюсь, что вы так и проводите эти выходные. Ну, а я, Тимур Соколов, провожу их с вами и делаю это с огромным удовольствием. Фичита продолжается. Зачитываю все ваши сообщения здесь, в прямом эфире Retro-FM. И вот очередная порция. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, огромный привет моей бабуле Татьяне, мамуле Оксане, деду Анатолию, всему саду строитель 7. Всем счастья, добра и удачи. Всем солнечного настроения. С любовью, Михаил из Магнитогорска. Привет в станицу Екатериноградская. Красивой девушке Дарине, ты лучшая. Я тебя обожаю. Подпись твой — воздыхатель. Дариночка. Вот так вот, у вас воздыхатели есть. Привет любимому мужу Денису и сыну Косте. Я вас люблю, написала Оксана из Мончегорска. Далее, передаю привет своему любимому мужу Вове. Он подстриг траву и сейчас нежится на солнце и слушает радио Retro-FM. Люблю тебя, к сожалению, без подписи. Привет, Филичита. Передаю привет своему любимому мужу Андрею, сыну Кириллу, который помогает мне готовить окрошку, кстати, на Айране, и всем жителям Крыма. Ага, это написала Марина. Мариночка, на Айране вот не пробовал. Обычно все как-то на кефире. Интересно, надо будет как-нибудь опробовать сие блюдо.

0: я думаю, никого не затруднит ответить на вопрос, из какого фильма эта мелодия.
1: Правильно.
0: Гости из будущего. Продолжается Филичита. Привет, Ретро-ФМ. Хочу передать привет своей мамочке Ларисе. Она закрывает малиновый компот. Моей доченьке Даше и папе Владимиру. Написала Виктория из Курска. Привет, Ретро-ФМ. Очень люблю Егер Владимира. Все у нас будет отлично. Подпись твоя любимая девочка Светочка. Республика Коми. Город Сыктывкар. Все у нас, у всех будет хорошо. Здравствуйте, дорогой Ретро-ФМ. Поздравьте Евгения Морозова из города Алапаевск, Свердловской области. С днем рождения. Всего ему самого наилучшего. Удачи во всем, а друзья из Германии. Поздравили. Еще один летний привет. Хочу передать огромный привет своей семье, свахе, Анечке, Олежке, Полиночке, Софийке и Володьке. Я вас очень люблю. Подписалась Лариса. И за Елену Юрьевну, нашу суперзвезду Почты России. 2 года без отпуска — это не труд, это подвиг. Почти олимпийский. Пусть лето наконец-то наградит себя отдыхом, а мы тут как-нибудь без тебя справимся. Ну, постараемся, в скобочках. Тетя Света из Белгорода.
2: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь Т.
7: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
10: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
12: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
13: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
14: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
15: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

команде E-Type. Спасибо. Ну и последние пару сообщений Филичите. Поздравляю Санала Эцаевича Санжиева из поселка Ергенинский, Калмыкия, с днем рождения. Желаем ему успехов и процветания, благополучия и благоденствия. Здоровья и удачи, мягкой зимовки, большого приплода от сельхозживотных. Геннадий написал. Передайте, пожалуйста, привет моему мужу Бакирову Рамилю. Спасибо за вкусный шашлык. Ты молодец. Целую, люблю, Марина Бакирова. Добрый день, любимое радио. Сегодня особенный для нашей семьи день. Сегодня день рождения самого дорогого для нас человека, нашей самой чудесной, любимой мамочки, бабушки Вороновой Людмилы Йовне. Мамочка, желаю тебе в первую очередь огромного здоровья, исполнения всех желаний, счастья, долгих лет жизни. Пусть они с года обходят тебя стороной. Не огорчайся по пустякам и не нервничай без повода. Безумно любим. Ценим и уважаем тебя, наша самая родная и близкая. Спасибо тебе за жизнь и воспитание, ты самое лучшее. Обнимаем и целуем тебя, несмотря на расстояние, разделяющее нас. Твои внучата Ксения, Святослава и Богдан, а также безумно любящая тебя дочка Машенька. Присоединяюсь к поздравлениям. Ну и завершаю Филичиту на сегодня, друзья. Едем дальше в новый час.

0: это не песня. Это самое настоящее признание в любви. И я сейчас абсолютно серьезно, потому что Джо Дассен, да будет вам известно, написал и посвятил это музыкальное творение своей будущей жене, которая в итоге стала его женой. Ну а как, собственно, она могла отказать после такой красивой, романтичной музыкальной истории? Не менее романтичная Татьяна Буланова появится здесь уже через пару минут. Меня зовут Тимур Соколов. Я вас приветствую и до 7 вечера буду в вашей компании.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях музыкант, актер Павел Артемьев. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
4: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
2: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
11: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
12: Я прочитаю в глазах твоих.
11: Жека.
13: Ты с ней вино.
11: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
14: Славные денёчки еще будут в обед.
11: Воровайки.
15: А я такая из Ростова.
11: Сбор гостей в 17.00, 18+.
2: Любимой музыки много не бывает.
16: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
16: 12+.
17: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

идеал, моя звездочка, ягодка, рыбка. Зубки, жемчуг, а губки, коралл, хороши также грудь и улыбка. Я таких не к

0: А всем, кто в эту минуту порхает, как бабочка по магазинам, удачных и полезных покупок. Ну а тем, кто подобно воробушкам из этой песни делает в эту минуту ням-ням-ням-ням, приятного аппетита. Фредди Меркьюри и группа Кардиган с нами далее. Это Ретро-ФМ. Всем классной субботы.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
4: Лучшие танцевальные хиты.
1: В неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00.
3: Вечеринка.
5: Реклама.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
7: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х.
4: Круглосуточные без рекламы.
1: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: «Ретро-ФМ».

0: Пока вы наслаждаетесь сюрреалистичным творчеством Виктора Салтыкова под названием «Кони в яблоках», я напомню, что наслаждаться им можно также в новом приложении RetroFM Radio Hub. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу, множество интернет-потоков. И самое главное, все это бесплатно и без регистрации. Так что ищите и скачивайте Radio Hub, новое приложение RetroFM. В магазинах приложений запускайте и слушайте RetroFM всегда и везде, где бы вы не находились. 15.49 уже в Москве. Далее Пупо и Африксимон.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000, получи.
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: пионеров советской электроники, космическая музыка которых звучит, как всегда, модно и актуально. Кстати, вся магия этого космического звука от группы Зодиак, чтобы вы понимали, создавалась вручную на сложнейших советских синтезаторах, вдохновленных французским коллективом Space. Просто мед для ушей. Космической красоты девушка продолжит эфир ретро-ФМ уже совсем скоро и споет всем нам Let's Get Loud. Давайте громче приветствовать Дженнифер Лопес через пару минут.
1: Реклама.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
3: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
6: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
7: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
6: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
7: Королева 1D.
8: Шоу «Дорогие гости»
9: на Ретро-ФМ.
8: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
9: Автор лучшего вопроса получает деньги.
8: «Дорогие гости».
9: Воскресенье, час дня.
8: Подробности на retrofm.ru.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Вы даже не представляете, какие мурашки побегут у вас по телу, когда вы получите деньги за свой вопрос, который отправите для очередного участника программы «Дорогие гости». А в это воскресенье этим участником будет певец, композитор, музыкант, актер, бывший солист группы «Корни» Павел Артемьев. Так вот, если он не ответит на вопрос, который вы прислали, и этот вопрос ему понравится, то он вам, внимание, заплатит свои деньги. Круто? Ну, еще как круто. Так что заходите прямо сейчас на сайт retrofm.ru, оставляйте свои вопросы и слушайте программу «Дорогие гости» завтра в 13 часов по Москве.
1: Retro-FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro-FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
9: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
10: Славные денёжки еще будут поверить.
1: Воровайки.
11: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
12: Утреннее шоу.
13: Первая смена.
12: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: Pray. Вместе с Тиной Казанс молимся, чтобы эти выходные продлились как можно дольше, хотя бы по их восприятию, чтобы они были яркими, интересными, наполненными приятными знакомствами. Причем знакомствами во всех смыслах этого слова. Я, Тимур Соколов, до 7 вечера буду знакомить вас с очень хорошей музыкой. Впереди немного диска от команды Bad Boys Blue, ну и классика советского кино. Песня из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Через пару минут.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.
2: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».

0: One-way ticket.
1: Это Eruption. Только что выдали нам путевку в лето. А если говорить точнее, то путевку в прекрасный летний вечер, который вырисовывается у нас на горизонте, и обратных билетов мы не принимаем. Только вперед, только под лучшую музыку RetroFM. Далее легендарная инструменталка Magnetic Fields и не менее легендарный Жан-Мишель Жар. Ну, а чуть раньше Владимир Кузьмин и его королева красоты.
2: Реклама.
3: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертебронефрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертебронефрология. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота «Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота «Ремстрой».
9: Вечеринка.
10: Ровно в 21.00.
11: Лучшие танцевальные хиты
12: в неповторимом миксе.
11: Вечеринка Retro FM.
13: Retro FM Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Все, что в жизни есть у меня, это музыка, и я вам ее дарю. Делюсь, как говорится, самым дорогим. Самоцветы на Ретро-ФМ, далее Саманта Фокс и Аква.
1: Круиз Ретро-ФМ 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях Ретро-ФМ. Следите за нашими новостями.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
4: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
4: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
4: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
4: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
6: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
7: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-200. 17.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
2: 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Ретро-ФМ.

0: далеко за рекой, где тишина и покой, и идеальное субботнее безделье. Тем временем наша музыкальная река из хитов только разливается, а берега предстоящего вечера обещают быть очень жаркими. Финаль часа. На Ретро FM, Рик Эсли и Абба. Совсем скоро. Вечеринка.
1: Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро FM.
2: Реклама.
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely CityRay – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: House of Mystic Lights. Это Сиси Кейдж зажгла те самые мистические огни, которые превращают любое пространство, в котором вы находитесь, в главный танцпол этой субботы. Ну а какой танцпол без красивых девчонок? Группа «Блестящие» совсем скоро, 18:20 в столице. Меня зовут Тимур Соколов, всем пламенный привет.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях музыкант, актер Павел Артемьев. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама. Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Австралийская группа Man at Work на Retro FM. На родине этого коллектива сейчас зима. Ну а у нас лето. У нас не за горами круиз Retro FM 2026. С 18 по 28 июля, напомню, победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях Retro FM. Так что подписывайтесь на нас и следите за нашими новостями. И будет вам счастье.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Retro
3: FM. Реклама.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Много Мото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
5: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+. Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.
3: Retro FM.

0: Magic Symphony. А на самом деле никакой магии, просто лучшая, ну а в этом случае правильнее будет сказать легендарная диско-музыка от команды Blue System. Далее магию этого музыкального вечера вам будет дарить Илья Глебов. Ну а я, Тимур Соколов, прощаюсь с вами до завтра. Всем пока и классного субботнего вечера.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Jack T9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция до 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

Дай мне побольше гармонии, побольше полета фантазии и побольше трагичности. Ну, тут дело такое. Можно, мне кажется, без трагичности обойтись.

0: Запросто оставляем гармонию и фантазию. 19:20 в столице. Ретро FM и лучшая музыка здесь для вас. Меня зовут Илья Глебов. Здрасте.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
3: Есть мужской вопрос интимного характера, требующие решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна, спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
5: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Спонсор следующего часа — ООО «Интерио».
10: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
11: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
10: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
11: Королева 1D.
12: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Алло, Алена! Ну или, как говорили в школе, это всех касается. Каждое воскресенье в 13.00 на Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Максим задает звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта неожиданные вопросы, которые присылаете вы, дорогие друзья. И если дорогой гость отвечает неверно, то можно заработать приличную сумму денежек. Так что не ждите, а прямо сейчас оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. А в это воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет певец, композитор, музыкант, актер, бывший солист группы «Корни» Павел Артемьев. Завтра в 13.00. Не пропустите.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Пирожные мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: От печали до радости совершенно точно всего лишь дыхание. То, что вздохнуть, включить Ретро FM, и, пожалуйста, вам радость здесь, 19:50 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Через пару минут еще будет Queen, будет Далида.
1: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
2: Ретро FM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Потираем, значит, со всей душой. Ты, говорит, моя любовь. Ты, говорит, моя вся жизнь моя. А он и в ответ что-то такое коротко отбарабанил. А в современных реалиях мы это расцениваем как какое-то непонятное голосовое. Не очень, в общем, человек хороший, прямо скажем, редиска. 20:18 в столице. Дальше для вас на Retro FM Donna Summer, Dire Straits, Владимир Высоцкий. Через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.
2: Реклама.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП

0: Чекан Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королёва 1D.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шалят.

0: Дона Саммер, как всегда, предлагает приступить сразу к горячему. Ну, не знаю, 20:35 в столице, субботний вечер. Ну, ведь может, прям самое то. Все от вас зависит. А от нас, пожалуйста, через пару минут Майкл Джексон, Тако и земляне на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Привет.
1: Круиз Ретро-ФМ 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро-ФМ. Следите за нашими новостями.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
5: Жека.
7: С ней вино.
5: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёжки еще будут, поверь.
5: Воровайки.
9: А я такая из Ростова.
5: Сбор гостей в 17.00, 18+.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Утреннее шоу.
12: Первая смена.
11: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
12: Первая смена.
11: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
12: Первая смена. Ретро-ФМ.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Майкл Джексон распределяет все по полочкам, отделяет black от white, черного, черное от белого. 20:50 в Москве. Через 10 минут мы будем совершенно точно, не будем ничего отделять друг от друга, будем абсолютно точно все вместе воспринимать как лучшее. Танцевальная музыка на Ретро-ФМ для вас с 9 до полуночи на вечеринке Ретро-ФМ. Зажжем буквально в 9:00 по Москве.

0: Интересное дело, это точно. Ну, не прям до утра, конечно. Но если кто хочет до утра, то, пожалуйста. Вообще-то мы танцуем до полуночи. Лучшая танцевальная музыка в Супермиксе здесь для вас на субботней вечеринке Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. 21.20 в Москве.
1: Реклама.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
3: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
3: Жека.
5: С ней вино.
3: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные дни еще будут поверить.
3: Воровайки.
7: А я такая.
3: Сбор гостей в 17.00. 18+.
8: Вечеринка Ретро-ФМ.
9: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
10: Лучшие танцевальные хиты
9: в неповторимом миксе.
11: За 4 моря, за 4 солнца.
12: Каждый день ровно в 21.00.

Ретро-ФМ. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Женщин берегите, мужчины в танце. Ну и сами мужчины тоже как-то так вот бережемся, аккуратнее танцуем. Но при этом продолжаем танцевальные движения. Имейте в виду, что наша вечеринка Red FM теперь запросто может стать совершенно карманной. Просто скачивайте новое приложение Red FM, быстрое, удобное, без лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, множество интернет-потоков. И это все бесплатно и все без регистрации. Radio Hub – новое приложение Red FM. Скачивайте в магазинах приложений и делайте вкл.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. 101.2.

Квартет «Секрет» в полном составе. Южные красавицы утерли слезы, потому что, ну, понятно, конечно, красавцы удалились куда-нибудь в сторону своей родины. 21.50 в Москве и совершенно бесслезно продолжаем танцевальные наши движения. Лучшая танцевальная музыка здесь для вас на вечеринке «Ретро-ФМ». Субботняя, июльская, для вас.

Тот самый случай, как раз, когда можно свою любовь абсолютно запросто, легитимно предъявить. 22:20 в Москве, и лучшая танцевальная музыка здесь для вас в супермиксе на субботней июльской вечеринке Red FM.

где угодно вечерком. Ну, собственно говоря, мы здесь поддерживаем Silent Circle где угодно вечерком. Главное, чтобы с огоньком и под музыку Red FM. 22:35 в столице, субботняя вечеринка Red FM. Лучшая танц-музыка в супермиксе для вас до полуночи.

0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Все хорошо в танцах, ну, по крайней мере, как я себе это все представляю. В танцах нет никаких загадок, шарат и ребусов, ну, всего того, про что тут нам вот только что спели. Без шарат и ребусов продолжаем танцевать на вечеринке на ДРФМ, субботней, июльской.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
2: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Это Blue System и товарищ Дитер Болин про любовь в экстремальных условиях. Ну, собственно говоря, зачем прям до экстримума все доводить? Можно просто про любовь во время танцев. Это вот нам как-то совсем близко. 23:20 в столице, субботняя, совершенно жаркая июльская вечеринка Ретро ФМ. Лучшие танц-хиты для вас здесь дополнительные. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.
1: Ретро ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.

0: Губная гармошка, кстати сказать, очень даже заводной и танцевальный инструмент, как выясняется. Потому что вот вам, пожалуйста, Doobie Brothers и их супер поезд 1973 год. Слушаешь и сам собой начинаешь танцевать. 23:35 в столице, субботняя вечеринка Retro FM продолжается.
1: Круиз Retro FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере Astoria Grande в компании любимых артистов группами Лицей, Плазма, Вирус и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Retro FM. Следите за нашими новостями.

0: очень прошу, самая настаивающая песня в мире. Я умоляю вас, не прекращайте танцевать. Мы танцуем до полуночи, вы помните? Это субботняя июльская вечеринка Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Я с вами прощаюсь и до завтра.
1: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

говорится, нам бы ваши проблемы. У Blue System слишком большая кровать. Большая для одного. Беда. Беда. Там, конечно, другой подтекст, но не будем о нем. А в любом случае будем продолжать отдыхать, как нравится, и с теми, кто нравится. Меня зовут Дмитрий Майоров. Почти кто музыкально. Впереди на подходе на Ретро FM Крис Норман и Владимир Пресняков. Всем большой привет и отличного воскресенья.

Некоторые свои далеко за, еще можно сказать, полностью не уверены, кем хотят стать, когда вырастут. Возможно, такое. Похоже, весело, задорно живется, работается фермером в Индонезии. Судя по видео, местная сельскохозяйственная компания организовала необычный трансфер для своих работников. Их при помощи гигантских беспилотников доставляют из одной точки рабочего места в другое. Выглядит весьма эффектно, скажу так. Какие выдумщики, придумщики. В столице 0:34. Кто куда? Альбана, Рамина Пауэр и Backstreet Boys приближаются к нам на Ретро-ФМ.

замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

Среди памятных трофеев, которые вроде вручают за победу в Уимблдоне, мужчинам достается позолоченный кубок, а женщинам серебряное блюдо. Как-то как будто несправедливо, но все же. Веду к тому, что юная российская теннисистка Анна Пушкарева выиграла Уимблдон, проходивший в Лондоне. Она стала первой теннисисткой за 10 лет, одержавшей победу в юниорском Уимблдоне. Наше поздравление, как говорится. В столице 0 часов 50 минут. Это Ретро FM, это Джо Дассен на ближайшее.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Jump in my car. Хоть с детства и учат не садиться в машину к незнакомым, но каким это незнакомым в случае с ней? Это же Сиси Кейдж на Ретро ФМ, Каролина Катарина Мюллер. В столице час 18, уже в самые ближайшие минуты о себе музыкально напомнит Самоцвет и Крис Ри. Их ждем и слушаем далее на Ретро ФМ. Всем нескучного продолжения отдыха.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка
2: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21:00.

0: Нацеливаясь на вояж-вояж, точнее, отправляясь в путешествие, по крайней мере, по России, можете не переживать за возможное желание надеть сандалии с носками. Это нынче не считается проявлением какого-то плохого вкуса или чем-то отвратительным. Модные эксперты это утверждают. Что ж, до нашего музыкального путешествия или движения вперед из песни на Ретро-ФМ, то скоро нам по пути будет вместе с Art Company и Виктором Салтыком. Они впереди. В столице 1:34. И это не все о приключениях и путешествиях.
1: Круиз Ретро-ФМ 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро-ФМ. Следите за нашими новостями.

Не зря его называют одним из самых евроденсовых и динамичных треков Ace of Base. Он вошел в их легендарный мультиплатиновый дебютный альбом Happy Nation, хотя и выделяется более резким, что ли, клубным звучанием по сравнению с другими хитами, ребят. В столице час 48 минут без резких движений. Это мало ли, что продвигаемся далее. Далее вместе с Никитинами и Фредди Меркьюри на Ретро FM.

сразу все устроилось, Москва не сразу строилась, словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девица хоть краешек земли.
2: Александра, Александра.

0: Не все чарты, топы и хит-парады одинаково авторитетные, приветливые и дружелюбные. Для того, чтобы некоторые возглавить, нужно, что ли, очень постараться, ну или звезды должны сойтись. Это, к примеру, единственная песня Абы, которая смогла когда-то возглавить главный американский чарт Billboard Hot 100. Было дело, было время. Тем временем в столице 2 часа 19 минут. Сиси Кейдж, Лайнел Ричи и Владимир Кузьмин скоро заглянут к нам на Ретро FM. Ожидай.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. 101.2.

Если набрать в поисковике, первым идет мемный вариант, если бы мы знали, что это такое. А второе, если отпуск попадает на праздничный день. Народ, похоже, обеспокоен, ищет советы, подсказки. Если что, официальные нерабочие праздничные дни не включаются в число дней отдыха, то есть дополнительный отдых. Мы с вами продолжаем отдыхать вместе. Это Retro FM, это 2 часа 36 минут в столице. Это Патрисия Касс и Шер. На ближайшее.

Через «не могу», через «это невозможно» спустя 27 лет было побито время. Рекорд километрового забега. Кенийский бегун пробежал километр за 2 минуты и плюс-минус 12 секунд. Мы тоже так можем, просто не хотим, как говорится. В столице 2 часа 49 минут. К нам на RetroFM бегут, но это не точно. Точно торопятся Альбана, Рамина Пауэр и Африк Симон. Скоро их услышим.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.